0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот

0: отдыхе. С вами Иванова FM.
1: Также Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: любить.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: Иваново FM.

0: всех я.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Аграрии Ивановской области обновляют машинно-тракторный парк. С начала года крупные хозяйства закупили более 100 единиц оборудования, в том числе более 70 с господдержкой. Наш регион компенсирует часть расходов. Отметим, что фермеры могут получить компенсацию не только на технику, приобретенную в лизинг, но и купленную за свой счет. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. В Иванове завершился прием заявлений в профильные 10 классы. Сейчас идет первый этап индивидуального отбора, по итогам которого будут сформированы рейтинги. Для тех, кто не попадет в первую волну, в августе будет дополнительный отбор в школах, где останутся свободные места. Также с 6 числа начнется прием в универсальные 10 классы с углубленным изучением отдельных предметов. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 80 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 92 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 30 июля.
1: Год 1754.
2: В этот день родился Серафим Саровский, великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец. Имя его от рождения было Прохор Мошнин. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах, старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь, откуда он и пришел в ноябре.

0: пред 1778 года. Пробыв 8 лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, а затем был посвящен в сан иеродиакона. Праведник владел даром исцеления и предвидения. Он принимал у себя многих страждущих монахов и мирян, в том числе императора Александра I. В 1831 году Серафима Саровского посетило видение Богородицы в окружении других святых. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоящим на воздухе во время молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти. В Саровском монастыре Тамбовской губернии преподобный Серафим Саровский и покинул этот мир 14 января 1833 года. В 1903 году по решению Святого Синода он был канонизирован. Русская Православная Церковь чтит память святого по новому стилю 1 августа и 15 января.
1: Год 1768.
0: Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 30 июля экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан для наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Экспедиция отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый путешественник, который пересек Южный Ледовитый океан и доказал, что южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники.
1: Год 1941.
0: Адольф Гитлер подписал директиву номер 34 и остановил наступление на Москву. Так завершилась операция «Барбаросса». Гитлер понял, что быстрым ударом пехотных и танковых частей взять Москву невозможно. В итоге директива номер 34 отменяла отданные ранее распоряжения командованию группы армий «Центр» о наступлении на Москву. Официально это объяснялось необходимостью восстановления боеспособности немецких танковых соединений, которые сильно пострадали под Смоленском. Однако сам командующий Паулюс вспоминал, что именно 30 июля 1941 года в германском штабе впервые осознали, что стратегия Блицкрига была провалена.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОСУ «Дизгибала», Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Аграрии Ивановской области обновляют машинно-тракторный парк. С начала года крупные хозяйства закупили более 100 единиц оборудования, в том числе более 70 с господдержкой. Наш регион компенсирует часть расходов. Отметим, что фермеры могут получить компенсацию не только на технику, приобретенную в лизинг, но и купленную за свой счет. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. В Иванове завершился прием заявлений в профильные 10 классы. Сейчас идет первый этап индивидуального отбора, по итогам которого будут сформированы рейтинги. Для тех, кто не попадет в первую волну, в августе будет дополнительный отбор в школах, где останутся свободные места. Также с 6 числа начнется прием в универсальные 10 классы с углубленным изучением отдельных предметов. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 80 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 92 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто неясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон – это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил. Возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном. Например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон – отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена.

0: на сайте наш.дом.рф.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Аграрии Ивановской области обновляют машинно-тракторный парк. С начала года крупные хозяйства закупили более 100 единиц оборудования, в том числе более 70 с господдержкой. Наш регион компенсирует часть расходов. Отметим, что фермеры могут получить компенсацию не только на технику, приобретенную в лизинг, но и купленную за свой счет. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. В Иванове завершился прием заявлений в профильные 10 классы. Сейчас идет первый этап индивидуального отбора, по итогам которого будут сформированы рейтинги. Для тех, кто не попадет в первую волну, в августе будет дополнительный отбор в школах, где останутся свободные места. Также с 6 числа начнется прием в универсальные 10 классы с углубленным изучением отдельных предметов. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 80 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 92 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запустил производство седанов А8. Делают на базе Chery Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers SF5». Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers SF5» покажет

0: себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36.
5: Чтобы вы чаще улыбались.
6: Чтобы вы экономили свое время.
7: Чтобы стать ближе к вам.
8: Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Избавились от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад. Но мы как-то знаем, мосты не догорят.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове началась реконструкция проспекта Ленина. На участке от Красной Армии до Почтовой полностью заменят тротуарное покрытие. Там появится велосипедная дорожка, скамейки, клумбы и современные остановки. А на проезжей части установят островок безопасности и светофор на повороте на Крутицкую. Сейчас подрядчик расширяет пешеходную зону около торгового центра. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Олимп.

0: Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0 плюс.
2: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Аграрии Ивановской области обновляют машинно-тракторный парк. С начала года крупные хозяйства закупили более 100 единиц оборудования, в том числе более 70 с господдержкой. Наш регион компенсирует часть расходов. Отметим, что фермеры могут получить компенсацию не только на технику, приобретенную в лизинг, но и купленную за свой счет. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. В Иванове завершился прием заявлений в профильные 10 классы. Сейчас идет первый этап индивидуального отбора, по итогам которого будут сформированы рейтинги. Для тех, кто не попадет в первую волну, в августе будет дополнительный отбор в школах, где останутся свободные места. Также с 6 числа начнется прием в универсальные 10 классы с углубленным изучением отдельных предметов. Сотрудники МФЦ на днях отметили профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В Иванове сеть многофункциональных центров насчитывает 4 отдела, которые располагаются в разных районах города. Ежедневно их посещают более 1000 человек. В ивановских МФЦ гражданам предоставляется свыше 200 социально значимых услуг. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 80 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 92 копейки.
0: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 30 июля.
1: Год 1754.
2: В этот день родился Серафим Саровский, великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец. Имя его от рождения было Прохор Машнин. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах, старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь, откуда он и пришел в ноябре 1778 года. Пробыв 8 лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, а затем был посвящен в сан иеродиакона. Праведник владел даром исцеления и предвидения. Он принимал у себя многих страждущих монахов и мирян, в том числе императора Александра I. В 1831 году Серафима Саровского посетило видение Богородицы в окружении других святых. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоящим на воздухе во время молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти. В Саровском монастыре Тамбовской губернии преподобный Серафим Саровский и покинул этот мир 14 января 1833 года. В 1903 году по решению Святого Синода он был канонизирован. Русская Православная Церковь чтит память святого по новому стилю 1 августа и 15 января.
1: Год 1768.
2: Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 30 июля экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан для наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Экспедиция отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый путешественник, который пересек Южный Ледовитый океан и доказал, что южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники.
1: Год 1941.
2: Адольф Гитлер подписал директиву номер 34 и остановил наступление на Москву. Так завершилась операция «Барбаросса». Гитлер понял, что быстрым ударом пехотных и танковых частей взять Москву невозможно. В итоге директива номер 34 отменяла отданные ранее распоряжения командованию группы армий «Центр» о наступлении на Москву. Официально это объяснялось необходимостью восстановления боеспособности немецких танковых соединений, которые сильно пострадали под Смоленском. Однако сам командующий Паулюс вспоминал, что именно 30 июля 1941 года в германском штабе впервые осознали, что стратегия Блицкрига была провалена.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто не ясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон – это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил. Возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном. Например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон – отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет запустил производство седанов А8. Делают на базе Cherry Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них – кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Сольерс» SF5. Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Сольерс» SF5 покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Госуд из Никелана, Владимирская область, село Чайково, УКН 12-333-00-363.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове началась реконструкция проспекта Ленина. На участке от Красной Армии до Почтовой полностью заменят тротуарное покрытие. Там появится велосипедная дорожка, скамейки, клумбы и современные остановки. А на проезжей части установят островок безопасности и светофор на повороте на Крутицкую. Сейчас подрядчик расширяет пешеходную зону около торгового центра. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль плюс.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

причинам движения ваши все еще неловкие в завершении недели, друзья. Ну, всякие могут быть на то причины. Работа, дела, погода, все что угодно может случиться. Вы, главное, настроитесь на 106.7, и движения сразу станут плавными, легкими, и все станет чуть приятнее и чуть лучше. Программа «Привет в обед» стартовала на нашей волне ровно в полдень. Я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в ее начале. И с радостью объявляю, что в ближайший час мы с вами слушаем ваши любимые песни, выполняем, то есть, ваши музыкальные заявки, делимся приветами, поздравлениями, пожеланиями, хорошим настроением, бодростью, драйвом, позитивом, в общем, всеми жизненно необходимыми вещами, которые нас спасают изо дня в день. Помимо всей этой красоты, еще сегодня, конечно, разыгрываем два билета на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват», которое пройдет 8 августа в 5 часов вечера. Вчера мы обсуждали, каких самых необычных зверей вам удалось увидеть в течение жизни. Сегодня, как бы, от этой темы тоже далеко не отходим, но посмотрим несколько в иную сторону, в сторону домашних любимцев, и поговорим о том, друзья, как на основании чего, да, вы придумали имя своему домашнему животному. Если у вас есть какая-нибудь интересная история, может быть, ваш питомец носит действительно необычное, красивое или там забавное имя, и у этого есть какой-то подтекст, вы с нами им обязательно поделитесь по номеру 8-920-678-3148, где вам удобно. А мы за это вам подарим вот эти самые пригласительные на «Полосатый рейс». Все истории озвучиваю в течение часа, потом загружаем генератор случайных чисел, он выдает нам одну, и вот автору этой истории мы как раз-таки вручаем наш сегодняшний подарок. Ну и про приветы, и про музыкальные заявки, конечно, тоже забывать не будем, поэтому и вы, друзья, в свою очередь, не забывайте их присылать. Сейчас слушаем группу «Инкогнито», а сразу после первый музыкальный заказ зазвучит на «Иван Лэффа».

0: Привет в обед.
1: Очень бодрую вещь исполнила нам только что группа Инкогнито в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Первая музыкальная заявка есть к этой минуте уже в наших мессенджерах. И это еще не просто сообщение, а поздравление, друзья. Поэтому озвучиваем его оперативнее некуда. Пишет Яна: «Поздравляю свою любимую тетю и крестную Тамару с днем рождения. Желаю ей благополучия, успехов, процветания и благодарю за тепло и поддержку, которые она мне дарит. Поставьте для нее песню группы «Кино». Яна, вам спасибо, что написали. Это, во-первых. Во-вторых, Тамару мы, конечно же, поздравляем с этим замечательным праздником, самым лучшим, наверное, в жизни каждого отдельно взятого человека. Всей командой желаем ей всего самого наилучшего, успеха во всех делах, чтобы по жизни ее сопровождало только хорошее настроение, только хорошие люди, ну и хорошая музыка, конечно. Вот чтобы последний пункт из этого списка исполнить, группу «Кино» с песней «Башатун Май» добавляю в эфирную сетку. Послушаем вместе с вами уже буквально через несколько минут. Пока напомню, друзья, что дописаться до нас можно по номеру 8-920-678-3148. Также вот можно прислать привет, музыкальную заявку, поздравления, пожелания, все что угодно. Еще можно поучаствовать в розыгрыше нашем сегодняшнем. На кону у нас два билета на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват». Пройдет это мероприятие 8 августа в 5 часов вечера. Всего-то нужно написать, как вы придумали имя своему домашнему животному, если у вас таковое имеется. Мало ли, может быть, у вас питомец носит какое-то очень красивое имя, или очень необычное, или очень забавное. В общем, если есть какая-то у вас интересная история, какие-то интересные мысли, которыми вы хотели бы поделиться, пишите нам обязательно. До конца этого часа мы подведем итоги с помощью генератора случайных чисел, так что шансы у всех равные.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
9: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
10: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
9: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
10: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
9: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону. Телефону 901-501.
11: Уважаемый Иван Козлов, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в Международный день дружбы, когда весь мир напоминает нам о ценности надежных отношений и верных людей рядом. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была богата на настоящих друзей, которые всегда придут на помощь, как и вы сами. Добивайтесь целей.

0: «Привет в обед».
1: В компании хорошей музыки движемся далее по программе «Привет в обед». Продолжаем озвучивать ваши приветы, поздравления и пожелания. Друзья, делаем это до 13.00, поэтому, если вдруг ваше сообщение еще не прозвучало, по той причине, что вы его не написали, но мысли у вас какие-то крутятся, вы обязательно их быстренько сформулируйте, напишите и отправьте нам по номеру 8-920-678-3148, где вам удобно. А мы их все непременно быстро озвучим в прямом эфире. Вот у нас тут как раз прилетела история по поводу темы нашего сегодняшнего эфира. Мы рассуждаем о том, как вы придумали имя своему домашнему питомцу. Может быть, была связана с этим какая-то интересная история. А напоминаю, что за то, что вы пришлете такую историю, можно получить 2 билета на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват». И вот пишет Максим. Большой привет всем, кто слушает Иван Вилкин в полдень. Наверное, помните, был такой фильм «Бетховен». Там главный герой – пес породы сенбернар. В общем, у нас в семье похожая ситуация. Правда, наш любимец другой породы, но имя ему, как ни странно, подходит как влитое. Максим, спасибо большое за то, что написали. Вот интересный момент. А вы как бы сознательно выбрали это имя для животного, отталкиваясь от известного фильма? Или это было такое интересное совпадение? Представляете, вот назвали, допустим, собаку Бетховеном и думаете, такая интересная оригинальная мысль, а потом выясняется, что по этому делу аж 2 фильма сняли. Тем не менее, имя действительно очень красивое. Напишите нам еще, какой породы у вас собака. Если это собака, просто из сообщения, да, не следует такой вывод, но тем не менее. Я поставлю для вас песню «Бетховен», группу «Underwood». Мне кажется, к нашему нынешнему разговору она очень хорошо подходит. И, конечно же, добавлю вас в список наших сегодняшних участников розыгрыша, потому что в конце этого часа именно вашу историю может выбрать генератор случайных чисел, и именно вы получите 2 билета на шоу «Полосатый рейс».

0: Привет в обед.
1: Группу Brainstorm с песней «Ветер» послушали только что на Иваново FM. Далее послушаем что-нибудь из ваших музыкальных заявок, друзья, поскольку продолжается программа «Привет в обед». Но не только музыкальными заявками едины, еще сегодня обсуждаем, как вы придумали имя своему домашнему животному, при каких обстоятельствах. И по этому поводу пишет Дмитрий. «Привет, Иваново FM. Мы живем с мейн-куном. Взяли его, конечно, котенком, но даже когда он был маленький, сразу было решено назвать его князем. Дело тут не в одноименном исполнителе, просто если бы вы увидели эту царскую морду, то сразу бы все поняли. По скриптум, раз уж упомянули князя-певца, давайте послушаем «Пепел города грез». Дмитрий, отвечая в обратном порядке, «Пепел города грез» послушаем вместе с вами уже буквально через минуту. Добавил в нашу эфирную сетку эту песню «Князя», поэтому обязательно дождитесь. Это во-первых. Во-вторых, я на самом деле понимаю, о чем вы говорите, потому что я видел мейн-кунов и даже вживую понаблюдал. Это действительно такие очень статные животные, еще и с определенным типажом внешности, поэтому тут могу абсолютно с вами согласиться. Это хороший выбор имени для такой породы питомцев. Поэтому добавляем вас в наш сегодняшний призовой список. В конце этого часа обязательно внимательнее слушайте программу, чтобы узнать, не стали ли вы случайно победителем и счастливым владельцем двух билетов на полосатый рейс на две персоны от цирка «Вивата» 8 августа в 5 часов вечера. Если хотите, друзья, с нами поделиться приветом или историей о том, как придумали имя своему домашнему животному, еще не поздно это сделать. Наоборот, как раз-таки самое время это сделать. Можете нам написать по номеру 8-920-678-3148, и мы все озвучим в прямом эфире, добавим вас в список участников, и, как знать, может быть, в конце этого часа вы даже приз получите. Это все вполне вероятно. Ну и про музыкальные заявки, конечно, не забываем. Одну из них слушаем прямо сейчас.

0: впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Привет в обед!
2: Возвращаюсь к микрофону в программе «Привет в обед», друзья, чтобы озвучить еще одно ваше сообщение, которое, к счастью, продолжает пролетать, поскольку и программа-то наша продолжается, и музыку-то мы еще успеем послушать, и историями-то успеем поделиться. Ну, в общем, поводов для радости хоть отбавляй. Мария пишет: «Привет, Иваново ФМ. У нас кошку зовут Пуговка из-за необычного окраса. Правда, сейчас она скорее не пуговка, а уже вполне себе солидная пуговица. Но, тем не менее, давайте послушаем песню «Звезда» от «Заземления». Мария, во-первых, спасибо вам большое, что написали. Если вы, друзья, вдруг только настроились на 106.7, это мы обсуждаем, как именно вы придумали имя своему домашнему животному. И напоминаю, кстати, что за интересную историю можно получить 2 билета на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват», которое состоится 8 августа в 5 часов вечера. А во-вторых, Мария, вот я прочитал ваше сообщение и понял, что одну большую ошибку я допустил в нашем сегодняшнем эфире. Надо было с самого начала всех, кто пишет про домашних животных, заставлять присылать истории исключительно с фотографиями. Вот тогда было бы, конечно, гораздо лучше. Но мы вам на слово поверим, что у вас кошка с очень красивой окраской. Поставлю для вас песню группы «Заземление» «Звезда». Послушаем ее уже прямо сейчас. И спасибо еще раз вам, что написали. Добавим вас в призовой список в конце этого часа, то есть уже совсем скоро. Будем узнавать, кому же сегодня достанется наш ежедневный приз. Если вы хотите что-нибудь послушать, друзья, номер телефона для сообщений сначала час не изменился. 8-920-678-3148. Не стесняйтесь, давайте вместе послушаем то, что вам нравится.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль плюс.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык, пикантные свинины. 370.

0: баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
2: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
3: Уважаемый Александр Кузьмин, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда важно помнить. Дружба — это не просто слово, а целая вселенная. Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше искренних улыбок, теплых встреч и людей, которые будут рядом в любую погоду. Пусть ваша харизма притягивает только самых верных друзей.
1: На работе с вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Медленно, но верно мы приближаемся к завершению нашего сегодняшнего часа музыкальных заявок, приветов и историй. Но, тем не менее, друзья, еще одна история о том, как было придумано имя домашнему животному, летит в студию, прилетела, вернее, уже от вас. Я готов ее озвучить. Пишет Людмила. Добрый день. 12 лет назад купили кота породы Scottish Fold, шотландская веслоухая. По документам кот Сириус Кексович. Но маленький он так косолапил, что прижился как Потап. Знаете, Людмила, мне кажется, это тот случай, когда глаза разбегаются от разнообразия имен. Тут мне кажется, что имя в паспорте, что имя в жизни и де-факто, и де-юра, так сказать, очень солидные, и то очень совпадают. Замечательные имена у вашего любимца. Спасибо большое, что написали. Добавляю вас в наш сегодняшний призовой список. И прямо сейчас отправляюсь, друзья, выяснять, кому же достанутся сегодня два билета на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват».

В финале нашей сегодняшней программы, конечно, друзья, хочется сказать большое спасибо всем, кто сегодня присылал истории для участия в нашем маленьком розыгрыше. Все истории были интересные, все истории были замечательные у вас домашние любимцы у всех. Еще раз благодарны очень вам за то, что вы написали нам так много интересных, развернутых ответов на наш вопрос, как именно вы придумали имя своему домашнему животному. Я как раз сейчас отправился к нашему генератору случайных чисел. Он, конечно, у нас нигде тут отдельно не стоит, но тем не менее функционирует исправно и готов объявить сегодняшнего победителя. Им стала Людмила, чей номер телефона заканчивается на 7120. Людмила, поздравляем вас, отправляетесь вы у нас 8 августа на шоу «Полосатый рейс» от Виват Цирка. Я надеюсь, что вам понравится. Вернее, даже не так, я уверен, что вам понравится. Завтра в 12.00, друзья, вернемся к вашим сообщениям и к музыкальным заявкам. Настраивайтесь на 106.7 и слушайте программу «Привет в обед». Сегодня у микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области с 1 августа увеличатся страховые пенсии работавших в прошлом году пенсионеров. Корректировка коснется более чем 57 тысяч получателей выплат по старости и по инвалидности. Размер прибавки индивидуален и зависит от страховых взносов, которые уплачивали работодатели в 2025-м. Корректировку проводят автоматически, обращаться в соцфонд не нужно. В России участились случаи мошенничества с поддельными сайтами визовых центров. Об этом сообщили в Роскачестве. Аферисты копируют официальные страницы и предлагают платно записаться на подачу документов. За услуги, которые на самом деле предоставляются бесплатно, они могут требовать до 150 тысяч рублей. Иногда заявителей записывают не на ту категорию визы или берут деньги за сдачу биометрии. В Роскачестве отмечают, что чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди. В Госжилинспекции сформирован рейтинг управдомов Ивановской области. Среди лидеров за второй квартал этого года компании, управляющие многоквартирными домами в Иванове, Кинешме, Вичуге, Фурманове, Шуе и других райцентрах. Ознакомиться со списком можно на сайте правительства. В числе показателей эффективности — исполнение требований надзорных органов и использование современных технологий, включая проведение общих собраний собственников онлайн. Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом. Антилидерство российская столица показала и по ценам, и по ипотеке. Это следует из данных международного сервиса Numbeo, сообщают «Аргументы недели». В Москве среднестатистической семье потребуется более 21 года полных доходов, без учета трат на жизнь, чтобы накопить на типовую двушку. Второе и третье места достались хорватскому Сплиту и португальскому Лиссабону. Позади остались даже традиционно дорогие Лондон, Париж и Милан.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 80 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 92 копейки.

Солнце часто кипящей метелью в раскисшей косухе ты пела, сочувствуя злым и несчастным. Погибнуть и выжить под черным и белым тебе не придется, беспечный прохожий. Разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 30 июля.
1: Год 1754.
2: В этот день родился Серафим Саровский, великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец. Имя его от рождения было Прохор Машнин. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах, старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь, откуда он и пришел в ноябре 1778 года. Пробыв 8 лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, а затем был посвящен в сан иеродиакона. Праведник владел даром исцеления и предвидения. Он принимал у себя многих страждущих монахов и мирян, в том числе императора Александра I. В 1831 году Серафима Саровского посетило видение Богородицы в окружении других святых. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоящим на воздухе во время молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти. В Саровском монастыре Тамбовской губернии преподобный Серафим Саровский и покинул этот мир 14 января 1833 года. В 1903 году по решению Святого Синода он был канонизирован. Русская Православная Церковь чтит память святого по новому стилю 1 августа и 15 января.
1: Год 1768.
2: Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 30 июля экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан для наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Экспедиция отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый путешественник, который пересек Южный Ледовитый океан и доказал, что южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники.
1: Год 1941.
2: Адольф Гитлер подписал директиву номер 34 и остановил наступление на Москву. Так завершилась операция «Барбаросса». Гитлер понял, что быстрым ударом пехотных и танковых частей взять Москву невозможно. В итоге директива номер 34 отменяла отданные ранее распоряжения командованию группы армий «Центр» о наступлении на Москву. Официально это объяснялось необходимостью восстановления боеспособности немецких танковых соединений, которые сильно пострадали под Смоленском. Однако сам командующий Паулюс вспоминал, что именно 30 июля 1941 года в германском штабе впервые осознали, что стратегия Блицкрига была провалена.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие. Весь гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чиликово. УКРН 13-233-00-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто неясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил. Возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру, микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном. Например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон – отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запустил производство седанов А8. Делают на базе Cherry Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест

0: Трейлером продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Сольерс» SF5. Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Сольерс» SF5 покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области с 1 августа увеличатся страховые пенсии работавших в прошлом году пенсионеров. Корректировка коснется более чем 57 тысяч получателей выплат по старости и по инвалидности. Размер прибавки индивидуален и зависит от страховых взносов, которые уплачивали работодатели в 2025-м. Корректировку проводят автоматически, обращаться в соцфонд не нужно. В России участились случаи мошенничества с поддельными сайтами визовых центров. Об этом сообщили в Роскачестве. Аферисты копируют официальные страницы и предлагают платно записаться на подачу документов. За услуги, которые на самом деле предоставляются бесплатно, они могут требовать до 150 тысяч рублей. Иногда заявители записывают не на ту категорию визы или берут деньги за сдачу биометрии. В Роскачестве отмечают, что чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди. В Госжилинспекции сформирован рейтинг управдомов Ивановской области. Среди лидеров за второй квартал этого года компании, управляющие многоквартирными домами в Иванове, Кинешме, Вичуге, Фурманове, Шуе и других райцентрах. Ознакомиться со списком можно на сайте правительства. В числе показателей эффективности — исполнение требований надзорных органов и использование современных технологий, включая проведение общих собраний собственников онлайн. Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом. Антилидерство российская столица показала и по ценам, и по ипотеке. Это следует из данных международного сервиса Numbeo, сообщают «Аргументы недели». В Москве среднестатистической семье потребуется более 21 года полных доходов, без учета трат на жизнь, чтобы накопить на типовую двушку. Второе и третье места достались хорватскому Сплиту и португальскому Лиссабону. Позади остались даже традиционно дорогие Лондон, Париж и Милан.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 80 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 92 копейки.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи таких автомобилей. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанные различными производителями, в их числе «Атом», который создала Россия. Российская компания «Кама». В Иванове ищут очевидцев аварии с юным велосипедистом. ДТП произошло 17 июля вечером на Лежневской улице. Около дома номер 120 неизвестный на фиолетовом электросамокате наехал на подростка на велосипеде, после чего скрылся. Госавтоинспекция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 48 12 64. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: За рулем к свободе – Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Утоснедимова. Владимирская область. Село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-363.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 30 июля.
1: Год 1754.
2: В этот день родился Серафим Саровский, великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец. Имя его от рождения было Прохор Мошнин. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах, старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь, откуда он и пришел в ноябре 1754.

0: смерти. В Саровском монастыре Тамбовской губернии преподобный Серафим Саровский и покинул этот мир 14 января 1833 года. В 1903 году по решению Святого Синода он был канонизирован. Русская Православная Церковь чтит память святого по новому стилю 1 августа и 15 января.
1: Год 1768.
0: Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 30 июля экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан для наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Экспедиция отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый путешественник, который пересек Южный Ледовитый океан и доказал, что южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники.
1: Год 1941.
0: Адольф Гитлер подписал директиву номер 34 и остановил наступление на Москву. Так завершилась операция «Барбаросса». Гитлер понял, что быстрым ударом пехотных и танковых частей взять Москву невозможно. В итоге директива номер 34 отменяла отданные ранее распоряжения командованию группы армий «Центр» о наступлении на Москву. Официально это объяснялось необходимостью восстановления боеспособности немецких танковых соединений, которые сильно пострадали под Смоленском. Однако сам командующий Паулюс вспоминал, что именно 30 июля 1941 года в германском штабе впервые осознали, что стратегия Блицкрига была провалена.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль пёс.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто неясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил. Возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру, микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном. Например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон – отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру.

0: Напомним, Азимут будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них – кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers» SF5. Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers» SF5 покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пес.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык пикантный из свинины. 379,90. Баклажаны 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Жительница Иванова лишилась почти 2 миллионов, пытаясь заработать на инвестициях. Заманчивое предложение привлекло 44-летнюю Ивановку в одном из мессенджеров. Как сообщили в полиции, женщина стала переводить деньги под руководством брокера по имени Яков. Средства с ее счета уходили, но назад ничего не возвращалось. Только после потери 1 800 000 рублей она поняла, что попалась на удочку мошенников. Ивановцев и гостей города приглашают на молодежный фестиваль «Пульс лета». Он пройдет в парке Степаново в ближайшую субботу. По словам организаторов, в этом году программа бьет рекорды. Помимо традиционной сцены и литературы, посетителей ждут турнир по армрестлингу, зрелищное создание граффити, историческая реконструкция, фотосушка и даже книгообмен. Кроме того, запланированы конкурсы косплея, поэзии и рисунка. Сообщения об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствуют действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали об ужесточении требований. В компании эту информацию опровергли и отметили, что возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных вод.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 80 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 92 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

после о случившемся. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать. Кто из нас ровесники, кто герой, кто чудо.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в первом полугодии было продано 54 тысячи таких автомобилей. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанные различными производителями, в их числе «Атом», который создала Россия. Российская компания «Кама». В Иванове ищут очевидцев аварии с юным велосипедистом. ДТП произошло 17 июля вечером на Лежневской улице. Около дома номер 120 неизвестный на фиолетовом электросамокате наехал на подростка на велосипеде, после чего скрылся. Госавтоинспекция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 48 12 64. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: В пути с вами Иванова ФМ.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Жительница Иваново лишилась почти 2 миллионов, пытаясь заработать на инвестициях. Заманчивое предложение привлекло 44-летнюю Ивановку в одном из мессенджеров. Как сообщили в полиции, женщина стала переводить деньги под руководством брокера по имени Яков. Средства с ее счета уходили, но назад ничего не возвращалось. Только после потери 1 800 000 рублей она поняла, что попалась на удочку мошенников. Ивановцев и гостей города приглашают на молодежный фестиваль «Пульс лета». Он пройдет в парке Степаново в ближайшую субботу. По словам организаторов, в этом году программа бьет рекорды. Помимо традиционной сцены и литературы, посетителей ждут турнир по армрестлингу, зрелищное создание граффити, историческая реконструкция, фотосушка и даже книгообмен. Кроме того, запланированы конкурсы косплея, поэзии и рисунка. Сообщения об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствуют действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали об ужесточении требований. В компании эту информацию опровергли и отметили, что возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных. Вот.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров, в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 30 июля.
1: Год 1754.
2: В этот день родился Серафим Саровский, великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец. Имя его от рождения было Прохор Мошнин. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах, старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь, откуда он и пришел в ноябре 1778 года. Пробыв 8 лет по слушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, а затем был посвящен в сан иеродиакона. Праведник владел даром исцеления и предвидения. Он принимал у себя многих страждущих монахов и мирян, в том числе императора Александра I. В 1831 году Серафима Саровского посетило видение Богородицы в окружении других святых. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоящим на воздухе во время молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти. В Саровском монастыре Тамбовской губернии преподобный Серафим Саровский и покинул этот мир 14 января 1833 года. В 1903 году по решению Святого Синода он был канонизирован. Русская Православная Церковь чтит память святого по новому стилю 1 августа и 15 января.
1: Год 1768.
2: Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. 30 июля экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан для наблюдения за прохождением планеты Венера по солнечному диску. Экспедиция отправилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый путешественник, который пересек Южный Ледовитый океан и доказал, что южный материк, Австралия, находится вовсе не там, где его искали предшественники.
1: Год 1941.
2: Адольф Гитлер подписал директиву номер 34 и остановил наступление на Москву. Так завершилась операция «Барбаросса». Гитлер понял, что быстрым ударом пехотных и танковых частей взять Москву невозможно. В итоге директива номер 34 отменяла отданные ранее распоряжения командованию группы армий «Центр» о наступлении на Москву. Официально это объяснялось необходимостью восстановления боеспособности немецких танковых соединений, которые сильно пострадали под Смоленском. Однако сам командующий Паулюс вспоминал, что именно 30 июля 1941 года в германском штабе впервые осознали, что стратегия Блицкрига была провалена.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново-ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
13: Пьяная олень дороги не хозяин.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите вы

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто не ясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил. Возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном. Например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон – отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 2.

0: Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

конечно, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Ивановы 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Жительница Иванова лишилась почти 2 миллионов, пытаясь заработать на инвестициях. Заманчивое предложение привлекло 44-летнюю Ивановку в одном из мессенджеров. Как сообщили в полиции, женщина стала переводить деньги под руководством брокера по имени Яков. Средства с ее счета уходили, но назад ничего не возвращалось. Только после потери 1 800 000 рублей она поняла, что попалась на удочку мошенников. Ивановцев и гостей города приглашают на молодежный фестиваль «Пульс лета». Он пройдет в парке Степанова в ближайшую субботу. По словам организаторов, в этом году программа бьет рекорды. Помимо традиционной сцены и литературы, посетителей ждут турнир по армрестлингу, зрелищное создание граффити, историческая реконструкция, фотосушка и даже книгообмен. Кроме того, запланированы конкурсы косплея, поэзии и рисунка. Сообщения об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствуют действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали об ужесточении требований. В компании эту информацию опровергли и отметили, что возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных вод.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер северо-западный 3,5 метров. В секунду температура днем до 24 градусов выше 0.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет запустил производство седанов А8. Делают на базе Cherry Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них – кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers SF5». Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers SF5» покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-00-263.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль пёс.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Рост цен на топливо меняет планы автотуристов. Об этом порталу News.ru рассказала глава Центра туризма и отдыха Люсинэ Кадякова. По ее словам, расходы на бензин этим летом выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому путешественники чаще выбирают короткие маршруты и отказываются от дальних поездок. Эксперт советует заранее рассчитывать траты, планировать заправки, пользоваться программами лояльности АЗС и по возможности брать попутчиков. Сообщения об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствуют действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали об ужесточении требований. В компании эту информацию опровергли и отметили, что возобновилась продажа билетов на поезда южных

0: может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Порядка 700 исследований выполнено на новом МРТ-аппарате в Ивановской областной детской больнице. Как сообщает правительство, современное оборудование позволило значительно расширить возможности диагностики и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи для маленьких пациентов региона. Теперь их не нужно направлять в другие медицинские организации для обследования на томографе. Всего в прошлом году в больницу поступило около 30 единиц медтехники. Жительница Иванова лишилась почти 2 миллионов, пытаясь заработать на инвестициях. Заманчивое предложение привлекло 44-летнюю Ивановку в одном из мессенджеров. Как сообщили в полиции, женщина стала переводить деньги под руководством брокера по имени Яков. Средства с ее счета уходили, но назад ничего не возвращалось. Только после потери 1 800 000 рублей она поняла, что попалась на удочку мошенников. Ивановцев и гостей города приглашают на молодежный фестиваль «Пульс лета». Он пройдет в парке Степанова в ближайшую субботу. По словам организаторов, в этом году программа бьет рекорды. Помимо традиционной сцены и литературы, посетителей ждут турнир по армрестлингу, зрелищное создание граффити, историческая реконструкция, фотосушка и даже книгообмен. Кроме того, запланированы конкурсы косплея, поэзии и рисунка. Сообщения об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствуют действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали об ужесточении требований. В компании эту информацию опровергли и отметили, что возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных вод.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров, в секунду температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чиково. ОКН 13-233-500-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Абрикос 179,90. Слива 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 30 июля по 5 августа. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулит,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Слушайте Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой. Среди невзятых

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.